Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вернулся, блин!
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещается жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калинин на Эльмаш в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лимпопо продолжает работать. В его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют в нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4.9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Спецвизиропозаторочек.Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте «Наштучка.Дом.РФ». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В выходные в России стартовала приемная кампания в ВУЗы. Прием заявлений от абитуриентов начался на госуслугах, сообщили в Минцифры. На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и даже согласиться на зачисление. Все эти функции собраны в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. Здесь же будущий студент может выбрать работодателя, подать заявление на целевое обучение, а зачисленные студенты могут сразу добавляться в чат с одногруппниками. Введения коснулись и иностранных студентов, пишет газета.ру. В Екатеринбургском гортрансе рассматривают возможность установки тревожных кнопок в кабинах водителей. Причиной стал инцидент в автобусе номер 67. Группа подростков спровоцировала конфликт с водителем, а позже напала на мужчину. В завязавшейся драке был использован электрошокер, напоминает «Коммерсант Урал». Тревожные кнопки будут позволять вызывать силовиков на место подобных конфликтов. В это же время, по данным издания, водитель 67-го маршрута, участвовавший в инциденте, задержан. По данным источников, обороняясь, он достал нож. Около 200 нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений. Наказано около сотни работодателей, а к административной ответственности привлекли 620 человек. С 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Вместо множества QR-кодов от разных банков на кассах будет единый универсальный, который формируется через национальную систему платежных карт, пишет РИА Новости. Целью нововведения ранее в Центробанке называли усиление конкуренции на платежном рынке. Внедрение единого QR-кода будет проходить поэтапно. С 1 сентября этого года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети. На чемпионате мира по футболу 37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд мундиаля. Элай Ром стал лучшим игроком матча во втором туре группового этапа, отразив 15 ударов по своим воротам. Абсолютный рекорд в защите ворот пока принадлежит американцу Тиму Ховарду. В 2014-м он отразил 16 ударов, учитывая дополнительное время матча против Бельгии. Кюрасао – маленькое государство внутри Нидерландов, а его футбольную сборную тренирует легендарный Дик Адвокат. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
0: Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
5: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-2077.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И если этим летом вы затеяли ремонт на даче или дома, ловите полезное слово. Неодушевленное существительное женского рода «притолока». Это верхняя горизонтальная перекладина дверного или оконного проема. Притолока – это именно та часть, над которой мы часто машинально поднимаем руку, проходя через дверь. Слово пришло из старорусского корня толока, связанного с поднятием опоры и несущей конструкции. Но некоторые считают, что произошло слово потолок. Истина где-то очень близко. Сегодня притолоку чаще можно встретить в строительной литературе, у реставраторов или в описаниях деревянных домов в том числе. Если мастер скажет, нужно укрепить притолоку, вдруг вам, знаете, речь идет не о новом инструменте, а о верхней части дверного проема. Еще одно красивое русское слово в вашу копилку. Но я уже готовлю новое, совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В выходные в России стартовала приемная кампания в ВУЗы. Прием заявлений от абитуриентов начался на госуслугах, сообщили в Минцифры. На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и даже согласиться на зачисление. Все эти функции собраны в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. Здесь же будущий студент может выбрать работодателя, подать заявление на целевое обучение, а зачисленные студенты могут сразу добавляться в чат с одногруппниками. Введения коснулись и иностранных студентов, пишет «Газета.ру». В Екатеринбургском гортрансе рассматривают возможность установки тревожных кнопок в кабинах водителей. Причиной стал инцидент в автобусе номер 67. Группа подростков спровоцировала конфликт с водителем, а позже напала на мужчину. В завязавшейся драке был использован электрошокер, напоминает «Коммерсант Урал». Тревожные кнопки будут позволять вызывать силовиков на место подобных конфликтов. В это же время, по данным издания, водитель 67-го маршрута, участвовавший в инциденте, задержан. По данным источников, обороняясь, он достал нож. Около 200 нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений. Наказано около сотни работодателей, а к административной ответственности привлекли 620 человек. С 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Вместо множества QR-кодов от разных банков на кассах будет единый универсальный, который формируется через национальную систему платежных карт, пишет РИА Новости. Целью нововведения ранее в Центробанке называли усиление конкуренции на платежном рынке. Внедрение единого QR-кода будет проходить поэтапно. С 1 сентября этого года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети. На чемпионате мира по футболу 37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд мундиаля. Элай Ром стал лучшим игроком матча во втором туре группового этапа, отразив 15 ударов по своим воротам. Абсолютный рекорд в защите ворот пока принадлежит американцу Тиму Ховарду. В 2014-м он отразил 16 ударов, учитывая дополнительное время матча против Бельгии. Кюрасао – маленькое государство внутри Нидерландов, а его футбольную сборную тренирует легендарный Дик Адвокат. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Ruspatch.ru.
1: О, Иншпро. Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если бы у лета был официальный аромат, что бы это было? Мне кажется, вполне на это может претендовать маленькая лесная ароматная, и многие уверены, что это просто мини-версия клубники – земляника. А вот и нет. На самом деле земляника пахнет ярче не случайно. В ней гораздо больше природных ароматических веществ. Именно поэтому вкус лесной ягоды невозможно полностью повторить в конфетах, сиропах или йогуртах. И еще интересный факт. Земляника считается даже полезнее клубники. В ней почти в два раза больше витамина С. А еще есть и железо, магний и антиоксиданты, которые помогают нашему организму бороться со стрессом и воспалительными процессами. Землянику запросто можно включать в диетическое меню. Несмотря на всю сладость этих ягод, в них не так много сахара. Они низкокалорийные, сочная и ароматная земляника будет отличным дополнением к питательным завтракам, и к ней можно делать полезные десерты, добавлять в каши, выпечку, компоты, чаи или смузи. Листья земляники тоже невероятно полезны, и собирать их можно круглый год, засушивать или использовать в сыром виде. Они богаты витамином С, а еще там есть магний, калий, фосфор и натрий. Но настой из листьев земляники хорошо успокаивает перед сном. Но людям, склонным к аллергии, лучше быть осторожнее, потому что земляника считается одной из самых аллергенных ягод. И небольшой лайфхак на случай, если вы купили лукошко этой красоты. Не мойте ягоды заранее и не храните их долго. В холодильнике они спокойно проживут день-два. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Украина пока не планируют возобновлять переговоры на территории Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве. Несмотря на ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия и создавать условия для ведения диалога между сторонами конфликта. О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, неоднократно заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости напоминают, что прошлым летом в Стамбуле проходили переговоры России и Украины. Диалог стартовал после визита президента Владимира Путина в американский Анкоридж. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии вручения премии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Раньше эта же постановка получала высокие оценки экспертов, став лауреатом в том числе на фестивале «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. Президент США анонсировал отставку премьер-министра Великобритании. Кир Стармер уйдет в отставку, заявил в соцсетях минувшим вечером Дональд Трамп. Политик отметил, что его коллега провалился в вопросах миграции и энергетики. «Желаю ему всего наилучшего», добавил в финале своей публикации Дональд Трамп. Официально заявление американского президента Лондон пока не комментировал. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздниках останавливаются 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно не меньше, чем с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
0: Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте нашчетчетом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро», город Березовский, ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов из-за закрытия аэропортов в Москве. В результате корректировки некоторые вылеты перенесены, а часть отменена. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Представители перевозчика заявляют, что оповещают пассажиров о новом времени вылета через контакты, которые люди указали при бронировании. Пассажиров также просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса и в случае его отмены в аэропорт не приезжать. Ночью Росавиация приостанавливала работу всех 4 аэропортов Москвы, и сейчас ограничения продолжают действовать во Внуково, Домодедово и Шереметьево. В Екатеринбургском гортрансе рассматривают возможность установки тревожных кнопок в кабинах водителей. Причиной назван инцидент в автобусе номер 67, когда группа подростков спровоцировала конфликт с водителем, а позже напала на мужчину. В завязавшейся драке был использован электрошокер, напоминает «Коммерсант Урал». Тревожные кнопки будут позволять вызывать силовиков на место подобных конфликтов. В Екатеринбурге на ремонт и профилактику начали закрывать бассейны. Большинство перестанет принимать посетителей уже с 1 июля. В юности поплавать нельзя будет до 31 июля. Бассейн во Дворце молодежи возобновит работу только 31 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхосецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Ильмаше в июле планируют закрываться всего на одну неделю, пишет портал Е1. На чемпионате мира по футболу установили новый рекорд. Мундиаль 2026 года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей. По информации Sky News, сыграны 36 матчей из 104, их общая посещаемость при этом превысила в цифру в 2 миллиона и 300 тысяч зрителей. В среднем на одну игру приходят более 64 тысяч человек, пишет Газета.ру. Агентство ТАСС к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовало обзор советских газет от 22 июня 1941 года. О начале войны жители Советского Союза узнали в полдень 22 числа из радиообращения наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. При этом воскресные газеты были напечатаны накануне и уже вышли с утра. Издания рассказывали о политической, трудовой, научной, а также культурной жизни страны. Были опубликованы театральные и киноафиши. Фото архивов агентство ТАСС разместило на своей официальной странице. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра, во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.
0: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Доброго дня, Екатеринбург! Это была Ирина Дубцова в начале 12-го на радио «Лето». И под эту музыку я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам после выходных. Привет, друзья! Я надеюсь, вы хорошо отдохнули. И в ближайшие 5 часов давайте вместе запасаться отличным настроением на всю неделю. Слушаем яркие, любимые наши хиты. И прямо сейчас на радио «Лето» Дима Билан.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Это Ева Польна, только что на радио «Лето». И до 16 сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья! Легкого вам понедельника! И дальше делайте громче Артика и Асти, и отпетых мошенников Бис и других. Ну а через 10 минут на радио «Лето» послушаем «Слово дня». В этой рубрике моя коллега Катя Савельева помогает вам пополнить словарный запас, чтобы ваша речь была грамотной и интересной.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И если этим летом вы затеяли ремонт на даче или дома, ловите полезное слово. Неодушевленное существительное женского рода «притолока». Это верхняя горизонтальная перекладина дверного или оконного проема. Притолока – это именно та часть, над которой мы часто машинально поднимаем руку, проходя через дверь. Слово пришло из старорусского корня толока, связанного с поднятием опоры несущей конструкции. Но некоторые считают, что оно произошло от слова потолок. Истина где-то очень близко. Сегодня притолоку чаще можно встретить в строительной литературе, у реставраторов или в описаниях деревянных домов в том числе. Если мастер скажет, нужно укрепить притолоку, вдруг вам, знаете, речь идет не о новом инструменте, а о верхней части дверного проема. Еще одно красивое русское слово в вашу копилку. Но я уже готовлю новое, совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Сергей Жуков и «Руки вверх» на радио «Лето». И на 98.9 FM в Екатеринбурге и онлайн на сайте radioletofm.ru, где вы можете послушать наш прямой эфир в безупречном качестве. А еще на нашем сайте узнавайте, где можно забрать приз, который вы выиграли на радио «Лето». Удачи! Отличного дня и благополучной недели, друзья! Ну а кто еще споет для вас сегодня? Люся Чеботина, Юлиана Караулова и проект «Винтаж» прямо сейчас.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Украина пока не планируют возобновлять переговоры на территории Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве. Несмотря на ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия и создавать условия для ведения диалога между сторонами конфликта. О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, неоднократно заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости напоминает, что прошлым летом в Стамбуле проходили переговоры России и Украины. Диалог стартовал после визита президента Владимира Путина в американский Анкоридж. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии вручения премии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Раньше эта же постановка получала высокие оценки экспертов, став лауреатом в том числе на фестивале «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. Президент США анонсировал отставку премьер-министра Великобритании. Кир Стармер уйдет в отставку, заявил в соцсетях минувшим вечером Дональд Трамп. Политик отметил, что его коллега провалился в вопросах миграции и энергетики. «Желаю ему всего наилучшего», добавил в финале своей публикации Дональд Трамп. Официально заявление американского президента Лондон пока не комментировал. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздниках останавливаются 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно не меньше, чем с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
2: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это были Артик и Асти и Егор Крид в разгар понедельника на радио «Лето». Понедельник – самый загадочный день недели, потому что только в этот день можно одновременно ненавидеть будильник, любить выходные и мечтать о пятнице. Главное – не падать духом, оставаться на позитиве, верить в лучшее и слушать любимое – радио «Лето». И дальше в эфире сам Стас Пьеха.

Легендарные Иванушки Интернешнл только что на радио «Лето», и по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Какие планы на сегодня? Удачного дня, любимый город! И мы всегда рядом на 98.9 FM. Подыграем отличными хитами. Скоро для вас Ума Турман, Алексей Чумаков, «Елка» и другие. И уже через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Вкус жизни» с Катей Савельевой. В ней моя коллега рассказывает обо всем, что полезно для здоровья души и тела. И это будет интересно, как всегда.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если бы у лета был официальный аромат, что бы это было? Мне кажется, вполне на это может претендовать маленькая лесная ароматная, и многие уверены, что это просто мини-версия клубники – земляника. А вот и нет. На самом деле земляника пахнет ярче не случайно. В ней гораздо больше природных ароматических веществ. Именно поэтому вкус лесной ягоды невозможно полностью повторить в конфетах, сиропах или йогуртах. И еще интересный факт. Земляника считается даже полезнее клубники. В ней почти в два раза больше витамина С. А еще есть железо, магний и антиоксиданты, которые помогают нашему организму бороться со стрессом и воспалительными процессами. Землянику запросто можно включать в диетическое меню. Несмотря на всю сладость этих ягод, в них не так много сахара. Они низкокалорийные, сочная и ароматная земляника будет отличным дополнением к питательным завтракам, и к ней можно делать полезные десерты, добавлять в каши, выпечку, компоты, чаи или смузи. Листья земляники тоже невероятно полезны. Собирать их можно круглый год, засушивать или использовать в сыром виде. Они богаты витамином С, а еще там есть магний, калий, фосфор и натрий. Но настой из листьев земляники хорошо успокаивает перед сном. Но людям, склонным к аллергии, лучше быть осторожнее, потому что земляника считается одной из самых аллергенных ягод. И небольшой лайфхак на случай, если вы купили лукошко этой красоты. Не мойте ягоды заранее и не храните их долго. В холодильнике они спокойно проживут день-два. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это Валерия на радио «Лето», и от меня, Вадима Белова, вам большой привет! Легкого понедельника и отличного настроения! Кстати, как будет свободная минута, подпишитесь на радио «Лето» ВКонтакте. Там вы раньше всех узнаете, что новенького мы придумали для вас. Ну а в эфире на 98.9 FM дальше послушаем Зиверт, Хай-Фай и кое-кого еще. А раньше всех на радио «Лето» харизматичная слава.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Украина пока не планируют возобновлять переговоры на территории Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве. Несмотря на ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия и создавать условия для ведения диалога между сторонами конфликта. О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, неоднократно заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости напоминают, что прошлым летом в Стамбуле проходили переговоры России и Украины. Диалог стартовал после визита президента Владимира Путина в американский Анкоридж. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии вручения премии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Раньше эта же постановка получала высокие оценки экспертов, став лауреатом в том числе на фестивале «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. Президент США анонсировал отставку премьер-министра Великобритании. Кир Стармер уйдет в отставку, заявил в соцсетях минувшим вечером Дональд Трамп. Политик отметил, что его коллега провалился в вопросах миграции и энергетики. «Желаю ему всего наилучшего», добавил в финале своей публикации Дональд Трамп. Официально заявление американского президента Лондон пока не комментировал. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздниках останавливаются 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно не меньше, чем с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это был Сергей Лазарев в начале второго на радио «Лето». И сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет! Вкусного обеда и удачи в делах! И для ваших новых достижений, побед и подвигов мы приготовили много отличной музыки. Будут и яркие новинки, и хиты, которые вы давно любите. И на очереди на радио «Лето» Ольга Серябкина.

0: Доброго дня, Екатеринбург! Для тебя сегодня здесь на радио лето очаровательная Ира Дубцова, и пусть каждый наш хит доставляет удовольствие, как понедельник, начавшийся со вкусного чая или кофе и без суеты. Меня зовут Вадим Белов, и дальше давайте вместе слушать много музыки нон-стоп. На подходе А-студио, Дима Билан, а еще на радио лето градусы и много других звезд, так что не скучного и легкого дня.
1: Радио лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муа!

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

яркие звезды нашего с вами понедельника. Это «Руки вверх», только что на радио «Лето» 98.9 FM. Как началась неделя? Говорят, понедельник – день тяжелый, но только не для вас. Вы слушаете радио «Лето» и дальше в эфире то, что вы любите больше всего. Отличная музыка от Чичерина и Звонкова и ослепительной Нюши прямо сейчас.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Украина пока не планируют возобновлять переговоры на территории Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве. Несмотря на ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия и создавать условия для ведения диалога между сторонами конфликта. О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, неоднократно заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости напоминают, что прошлым летом в Стамбуле проходили переговоры России и Украины. Диалог стартовал после визита президента Владимира Путина в американский Анкоридж. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии вручения премии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Раньше эта же постановка получала высокие оценки экспертов, став лауреатом в том числе на фестивале «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. Президент США анонсировал отставку премьер-министра Великобритании. Кир Стармер уйдет в отставку, заявил в соцсетях минувшим вечером Дональд Трамп. Политик отметил, что его коллега провалился в вопросах миграции и энергетики. «Желаю ему всего наилучшего», добавил в финале своей публикации Дональд Трамп. Официально заявление американского президента Лондон пока не комментировал. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздниках останавливаются 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно не меньше, чем с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
2: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.
0: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Музыка лета, море и отпуска только что здесь, на 98.9 FM. Под новинку от команды «Добро» я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами на этой неделе поменьше дождей, побольше солнца и классной музыки. Кстати, если вас заинтересует какой-либо из хитов понедельника, заходите в гости на наш сайт radioletofm.ru. Там вы всегда узнаете, что играло в эфире, и там же на нашем сайте ловите гороскоп для всех знаков зодиака.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Фаунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Один из главных хитов незабываемых и беззаботных отпетых мошенников только что на радио «Лето». Как у вас настроение сегодня? Послушаем еще больше отличной музыки. На подходе Ираклий, а еще Егор Крид. Раньше всех проект «Винтаж» и море хитов нон-стоп. И только для вас, друзья. Всем отличного и легкого понедельника.

0: красота просто до мурашек. Это Максим в самый разгар дня на радио «Лето». И пусть уже после обеда понедельник превращается в день бездельник, правда? Меня зовут Вадим Белов, и я лечу к вам с новой порцией классной музыки. Впереди Стас Пьеха, Люся Чеботина, Бурито и только яркие, только любимые. Наши хиты весь день.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Крым до 1 сентября приостанавливает прием детей в лагерях и санаториях. Также ограничения касаются детей или детских групп, которые планировали на крымских курортах культурные либо спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан с пониманием отнестись к установленным ограничениям. По словам главы региона, в текущей ситуации меры необходимы, чтобы обеспечить общественную безопасность. Мэрия Екатеринбурга будет жестче контролировать самокатчиков в уральской столице. В администрации готовят новый документ, который будет регулировать отношения города и компаний кикшеринга. Доступ компаний на улицы города, например, будут согласовывать через Центр организации движения. Введение этой структуры, в том числе видеофиксация нарушений в уральской столице. На количество прокатных самокатов на улицах Екатеринбурга установят лимиты, а за нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. Также ЦОД планирует получать данные о поездках клиентов, пишет портал Е1. Антимонопольная служба выявила нарушения в контрактах, заключенных Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Заказчик и участник аукциона заключали антиконкурентные соглашения на оказание услуг трехмерного КТ. Клиника сердца при заключении контракта получала необоснованные преимущества и в итоге доход более 85 миллионов. И заказчика, и участника аукциона привлекут к административной ответственности, пишет «Коммерсант Урал». Первый раунд переговоров Ирана и США продолжался 18 часов. После ночи дискуссий делегация Исламской Республики покинула Швейцарию и направилась в Тегеран. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В совместном заявлении посредников переговоров Катара и Пакистана сказано, что надзорный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Россияне с начала года все меньше времени проводят в сети. Причиной оказались ограничения интернета в целях безопасности, а также блокировка популярных сервисов. Время, которое россияне раньше проводили в сети, теперь досталось смарт-ТВ и другим агрегаторам медиа-контента. Наибольшая динамика сокращения в онлайн-сегменте оказалась заметна у мессенджеров. Подробную статистику публикует сегодня газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 73.44, евро 84.17.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это Наталья Подольская в начале четвертого на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет! Как проходит день? А ведь понедельник сам по себе не так уж и плох. Это день, когда можно сделать первый шаг к своей мечте. Удачи, друзья! А пока можно смело устроить послеобеденную чай-кофе-паузу и на радио «Лето» послушать Сергея Лазарева.

0: Пока сам Владимир Пресняков пел для вас на радио «Лето», в это же время моя коллега Катя Савельева готовила для вас рубрику «Слово дня». В ней Катя помогает вам расширить словарный запас. Итак, «Слово дня» на радио «Лето» уже через 10 минут, а пока не скучайте под лучшие хиты от «Градусов», от Валерии и команды «Моя мишень». Удачного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама. Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И если этим летом вы затеяли ремонт на даче или дома, ловите полезное слово. Неодушевленное существительное женского рода «притолока». Это верхняя горизонтальная перекладина дверного или оконного проема. Притолока – это именно та часть, над которой мы часто машинально поднимаем руку, проходя через дверь. Слово пришло из старорусского корня толока, связанного с поднятием опоры и несущей конструкции. Но некоторые считают, что произошло слово потолок. Истина где-то очень близко. Сегодня притолоку чаще можно встретить в строительной литературе, у реставраторов или в описаниях деревянных домов в том числе. Если мастер скажет, нужно укрепить притолоку, вдруг вам, знаете, речь идет не о новом инструменте, а о верхней части дверного проема. Еще одно красивое русское слово в вашу копилку. Но я уже готовлю новое, совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Доброго дня, Екатеринбург! Легкого понедельника и теплой недели вместе с Радио Лето. Кстати, если у вас недавно появился модный офисно-домашний гаджет, умная колонка, давайте проверим, умеет ли она играть вашу любимую музыку. Просто скажите колонке «Включи Радио Лето» и наслаждайтесь красивыми хитами. Дальше у нас Ева Польна. И не пропускайте приятный вечер с моей коллегой Катей Савельевой. Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. Счастливо, друзья!

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Крым до 1 сентября приостанавливает прием детей в лагерях и санаториях. Также ограничения касаются детей или детских групп, которые планировали на крымских курортах культурные либо спортивные мероприятия. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал граждан с пониманием отнестись к установленным ограничениям. По словам главы региона, в текущей ситуации меры необходимы, чтобы обеспечить общественную безопасность. Мэрия Екатеринбурга будет жестче контролировать самокатчиков в уральской столице. В администрации готовят новый документ, который будет регулировать отношения города и компаний кикшеринга. Доступ компаний на улицы города, например, будут согласовывать через Центр организации движения. Введение этой структуры, в том числе видеофиксация нарушений в уральской столице. На количество прокатных самокатов на улицах Екатеринбурга установят лимиты, а за нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. Также ЦОД планирует получать данные о поездках клиентов, пишет портал Е1. Антимонопольная служба выявила нарушения в контрактах, заключенных Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Заказчик и участник аукциона заключали антиконкурентные соглашения на оказание услуг трехмерного КТ. Клиника сердца при заключении контракта получала необоснованные преимущества и в итоге доход более 85 миллионов. И заказчика, и участника аукциона привлекут к административной ответственности, пишет «Коммерсант Урал». Первый раунд переговоров Ирана и США продолжался 18 часов. После ночи дискуссий делегация Исламской Республики покинула Швейцарию и направилась в Тегеран. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В совместном заявлении посредников переговоров Катара и Пакистана сказано, что надзорный комитет согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Россияне с начала года все меньше времени проводят в сети. Причиной оказались ограничения интернета в целях безопасности, а также блокировка популярных сервисов. Время, которое россияне раньше проводили в сети, теперь досталось Smart TV и другим агрегаторам медиа-контента. Наибольшая динамика сокращения в онлайн-сегменте оказалась заметна у мессенджеров. Подробную статистику публикует сегодня газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 73,44, евро 84,17.
2: А сейчас поговорим о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас вторник, 23 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 22, плюс 24.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

что, признавайтесь, кто сегодня тоже смотрел на часы после обеда, так как будто время остановилось. Кажется, пора придать немножко ускорения. Поэтому я здесь, и до 8 вечера мы с вами вместе слушаем яркие, любимые наши хиты. Ну и, да, чтобы работоспособность не снижалась, а наоборот, прямо сейчас с нами Нюша. Чуть добавим жару, химия, Дима Билана и группа Тутси тоже скоро. Оставайтесь на радио «Лето», здесь всегда тепло.

0: Рекордсы прямо сейчас на Радио Лето в Екатеринбурге на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru, везде, где вы нас нашли. А знали ли вы, друзья, что аромат настоящей земляники настолько сложный, что его до сих пор не удается полностью повторить? Ну, еще кое-что интересное и полезное об этой ягоде из леса расскажу вам уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Но яркие, любимые, неповторимые наши еды накануне мы слушаем с вами от группы «Добро» города 312 и звонкий прямо сейчас «Обычный человек».
1: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если бы у лета был официальный аромат, что бы это было? Мне кажется, вполне на это может претендовать маленькая лесная ароматная, и многие уверены, что это просто мини-версия клубники – земляника. А вот и нет. На самом деле земляника пахнет ярче не случайно. В ней гораздо больше природных ароматических веществ. Именно поэтому вкус лесной ягоды невозможно полностью повторить в конфетах, сиропах или йогуртах. И еще интересный факт. Земляника считается даже полезнее клубники. В ней почти в два раза больше витамина С. А еще есть железо, магний и антиоксиданты, которые помогают нашему организму бороться со стрессом и воспалительными процессами. Землянику запросто можно включать в диетическое меню. Несмотря на всю сладость этих ягод, в них не так много сахара. Они низкокалорийные, сочная и ароматная земляника будет отличным дополнением к питательным завтракам, и к ней можно делать полезные десерты, добавлять в каши, выпечку, компоты, чаи или смузи. Листья земляники тоже невероятно полезны, и собирать их можно круглый год, засушивать или использовать в сыром виде. Они богаты витамином С, а еще там есть магний, калий, фосфор и натрий. Но настой из листьев земляники хорошо успокаивает перед сном. Но людям, склонным к аллергии, лучше быть осторожнее, потому что земляника считается одной из самых аллергенных ягод. И небольшой лайфхак на случай, если вы купили лукошко этой красоты. Не мойте ягоды заранее и не храните их долго. В холодильнике они спокойно проживут день-два. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: солнце стало символом фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Как об этом не сказать? И вот эта красота, когда раздали 40 тысяч зеркал, скажите! И первые лучи солнца в них как раз ударили очень символично. Солнце взойдет, снова прозвучало. Тысячи людей не спали в ту ночь. Фестиваль завершился, кто-то смотрит только фотоотчеты. Как раз есть 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Если у вас есть свободная минутка времени, можно как раз и понаблюдать. А мы движемся с вами дальше. Five Star Family, Иракли, Винтаж и Григорий Лепс составляют нам компанию на радио «Лето».
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В России ввели уголовное наказание за подделку медицинских справок. Теперь за это можно лишиться свободы на срок до 3 лет со штрафом до 1 000 000 рублей или без штрафа, и тогда можно сесть на 4 года. При этом длительность наказания зависит от тяжести преступления и характера документа, пишет газета.ру. По информации СМИ, за липовые справки об инфекционных заболеваниях наказание может составить до 5 лет. А самое суровое наказание предусмотрено в случаях, если поддельный документ повлек за собой массовое заражение. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс и доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие зарплаты, предупреждают в МВД. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра «Кукол». Ранее эта же постановка получила высокую оценку экспертов, став лауреатом в том числе фестиваля «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. Уральская погода может погубить урожай. За первую половину июня в Свердловской области уже выпало в разных районах от 1 до 2 июньских норм дождей. И ливни продолжаются. При этом на этой неделе на Урале может быть достаточно жарко и ясно днем, а ночью прохладно и влажно. Такая погода губительна для сельскохозяйственных культур, рассказала агентству «Новый день» агроном Ангелина Чеглакова. Такая погода может вызывать температурный шок у растений. К тому же постоянные дожди вымывают минералы из почвы. Из-за воды также могут начаться гниение и грибковые инфекции, рассказала эксперт. При худшем сценарии, по ее словам, регион может недосчитаться 30-50% урожая. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. Для этого могут быть разработаны рекомендации, согласно которым в компаниях будут организовывать короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам, на которые регулярно отправляются часть персонала. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, также нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы и восстановить силы, заявили авторы инициативы. Доллар 73.44, евро 84.17.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 22, плюс 24.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Ольга Серябкина открыла новый час ярких любимых наших хитов на радио «Лето». Она продолжает экспериментировать и с дерзкими образами, и с дуэтами в том числе. Совсем скоро, я уверена, мы услышим с вами ее совместную музыкальную композицию, которую она записала совсем недавно в тандеме. Ну а больше ярких любимых наших хитов от ваших любимых артистов мы будем слушать в этом музыкальном часе уже многие по пути домой. Сергей Лазарев сопровождает вас, группа «Виагра» и Владимир Пресняков. Ну и я, Катя Савельева, тоже здесь до 8 вечера. Мы вместе и в умных колонках. Просто скажите. Включи «Радио Лето».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Но у кого-то выходной и сегодня, и завтра, а может быть и на ближайшие 2-3 недели. Если вы сейчас в отпуске и слушаете нас в прямом эфире в Екатеринбурге или через наш сайт radioletofm.ru, нам очень приятно, что вы сделали такой отличный выбор, друзья. Всем, кто сегодня честно отработал полный день, хочется сказать одно: вы большие молодцы, и вечер ваш по праву. Точнее, наш с вами. Пусть он будет теплым, легким и без будильника в голове. И желательно без пробок, конечно, на дорогах. Оставайтесь с нами. Слушайте дальше Мари Краймбрери, Шуру. И вот «Ты не веришь слезам», а еще группа «Градусы» ждет вас прямо по курсу.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муа!

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

всегда быть за рулем своего собственного авто, настроившись на любимую волну, это ведь так приятно. Тем более, когда хочется отключиться от постороннего шума и от рабочих сверхзадач. Ну а легендарная «Волга» тоже возвращается на наши дороги. Обещает постепенно перевести на российское производство все ключевые узлы автомобиля, двигатели, коробки передач, и сеть дилерских центров расширит примерно до 100 уже этой осенью. А посмотрим, станет ли новая «Волга» такой же культовой, как ее знаменитая предшественница. Ну а Максим, который уже завоевала сердечки миллионов россиян, у нас прямо сейчас в эфире Борита и Анна Семенович. Уже скоро на радио «Лето».

Анна Семенович, которая активно готовится к свадьбе со своим возлюбленным прямо сейчас на радио «Лето». Правда, официальное предложение все еще не сделано. Во всяком случае, никто об этом не сказал. Но пара уже планирует скромное торжество в узком кругу. Видимо, сюрприз будет. А у нас дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. И только яркие и любимые наши хиты. Мы точно послушаем дискотеку «Аварию», «Елку», «Гостей из будущего» и группу «Бис» на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru. Зеленой волны всем, кто прямо сейчас в дороге.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Министерство просвещения России контролирует вывоз детей из Крыма. Ведомство отслеживает ситуацию с приостановкой детского отдыха в Крыму на оставшийся летний период. Из Артека организована плановая отправка детей по домам. Прием в Алых парусах отменен. Работает оперативный штаб для решения текущих вопросов. Родителям предложат альтернативные варианты отдыха детей в других регионах, сообщили в ведомстве. Скорее всего, это будет не менее знаменитый лагерь «Орленок» в Краснодарском крае и другие кубанские лагеря. В целях безопасности приема размещения детей в летних лагерях Крыма, напомню, приостановлены с 22 июня по 1 сентября. В Екатеринбурге подростки снова разгромили трамвай, разбили в вагоне стекло. Это произошло 22 июня около 15 часов на Луначарского. На записи видно, как четверо подростков на остановке подходят к трамваю, двери которого уже закрыты. Затем один цепляется за стекло, пытается залезть в окно, но то вываливается и падает вместе с подростком. После этого все четверо убегают. В мэрии сообщили, что представители Гортранса обратятся в полицию. Пассажиры уральских авиалиний застряли в Анталии из-за ограничений в российских аэропортах, введенных в минувшие выходные. Пассажиров задержанных рейсов селят в отели, предоставляют им напитки и горячее питание, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге заработал мобильный пункт приема отработанных покрышек. За первый день пункт на минометчиков 30 принял более тонны покрышек, сообщает мэрия. До конца года пункт будет работать по субботам с 10 до 16 часов. За раз можно сдать 4 покрышки. Кроме того, в пункт можно принести и другие отходы, мелкую электронику и отработанные бытовые масла. Россияне резко пересели на электрокары на фоне проблем с бензином. Как пишут телеграм-каналы, растут и продажи гибридов. За год они увеличились более чем в 2 раза. Основная причина – зарядка электрокара доступнее и обходится в разы дешевле полного бака бензина. Кот Ларри из резиденции британского премьера на Даунинг-стрит прокомментировал объявление Кира Стармера об отставке. Кот опубликовал фото нескольких бывших премьеров – Бориса Джонсона, Риши Сунака, Ли Страсс и других. Кот сокрушается, что ему придется жить уже при 7-м главе правительства, пишет РИА. Доллар 73,44, евро 84,17.
2: А сейчас поговорим о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас вторник, 23 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-восточный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 22, плюс 24.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

свое заявление от Люси Чеботиной по барабану прямо сейчас таким настроением уверенно. Она открыла наш новый музыкальный час. И иногда, наверное, да, это лучшая жизненная стратегия не тратить нервы на мелочи, а беречь их для действительно важных людей и ярких летних вечеров в том числе.

который мы с вами слушаем не только в офисе теперь уже. Многие подарки домой продолжаются. Не торопитесь, как будто вы выходите на финальный круг Формулы-1. Берегите себя за рулем. Вдыхаем теплый летний воздух. Приятные вечеры, атмосферу нам создают яркие любимые наши хиты. А группа А-Студио, Зиверт и Кристина Арбакайте с Абрамом Руссо.

0: Прежнему для вас на Радио Лето. Обращаемся с Кристиной Арбакайте и Авраамом Руссо. А уже через 10 минут вы сможете узнать неожиданное, возможно, для себя слово, если, конечно, этим летом вы не делаете ремонт дома или на даче, потому что оно связано со строительством, окнами, дверями. Строители точно знают, что это такое. Но Полина Гагарина, Алекса и Звонки тоже добавят нам немного настроения, музыки и теплых слов своей классной музыки. Яркие, любимые наши хиты. Продолжаем слушать вместе. Добрый вечер, Екатеринбург!
1: Радио Лето. Реклама.

0: Акции.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И если этим летом вы затеяли ремонт на даче или дома, ловите полезное слово. Неодушевленное существительное женского рода «притолока». Это верхние горизонтальные перекладины дверного или оконного проема. Притолока – это именно та часть, над которой мы часто машинально поднимаем руку, проходя через дверь. Слово пришло из старорусского корня толока, связанного с поднятием опоры несущей конструкции. Но некоторые считают, что произошло слово потолок. Истина где-то очень близко. Сегодня притолоку чаще можно встретить в строительной литературе, у реставраторов или в описаниях деревянных домов в том числе. Если мастер скажет, нужно укрепить притолоку, вдруг вам, знаете, речь идет не о новом инструменте, а о верхней части дверного проема. Еще одно красивое русское слово в вашу копилку. Но я уже готовлю новое, совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

самой любимой музыкой иногда это как раз из того самого времени, когда мы были молодыми. Так называется трек группы «Руки вверх», которая 30 лет на сцене, проводит стадионный юбилейный тур, порадовал нас с вами в Екатеринбурге, ну и аншлаги сейчас в других городах тоже повсеместно. Юлианна Караулова, группа «Хай-Фа» и Григорий Лепс тоже будут рады, я уверена, составить нам с вами компанию. Слушаем музыку без перерывов на рекламу. Дальше наслаждаемся вечером понедельника в одной компании. Здесь Катя Савельева. Скоро услышимся снова.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Легендарный лагерь «Артек» в Крыму приостанавливает смены из-за возросшей угрозы со стороны ВСУ. Детей, которые в пути разворачивают, отдыхающих отправляют домой. Заменой «Артеку», скорее всего, станет кубанский «Орленок», пишет МЭШ. Ракетная опасность объявлена в Татарстане, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, в Московской области, а также в соседнем с нами Пермском крае. Об этом сообщают региональные СМИ, на которые ссылается Е1. На Эльмаше в Екатеринбурге суд закрыл на месяц кафе «Вилка-ложка» на Баумана 1 за антисанитарию. Роспотребнадзор провел в заведении проверку, обнаружил множество грубых нарушений, пишет «Комсомольская правда». Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получить которые можно якобы после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – только имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие зарплаты, предупреждают в МВД. Второй трамвайный маршрут может связать Академический и ЖБИ. Это номер 16, который сейчас ходит между Волгоградской и Урфу. Будут ли трамваи проезжать через Пионерский в случае продления до Академа, не уточняется, пишет Е1. Екатеринбургский театр «Кукол» стал лауреатом «Золотой маски». В выходные итоги 32-й церемонии подводили в Омске. Жюри престижной премии отметило постановку театра «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова по пьесе Михаила Булгакова. Театр «Кукол» удостоен награды в номинации «Лучший спектакль театра «Кукол». Ранее эта же постановка получила высокую оценку экспертов, став лауреатом в том числе фестиваля «Браво». Всего на «Золотую маску» претендовали 5 спектаклей театров Свердловской области. На Урале пошла первая лесная земляника. Как сообщает «Новый день», с выходных на популярных трассах стоят продавцы со свежей ягодой. Цена вопроса от 800 рублей за пол-литровую баночку. Трехлитровое ведро можно купить за 3-3,5 тысячи. В некоторых местах, в частности на трассе на Сысерть, продают уже и первую чернику. Цены примерно такие же. Одной недели категорически мало для отпуска, заявили психологи, на которых ссылается газета «Ру». Для восстановления нервной системы требуется минимум 2-3 недели отдыха. Снижение стресса начинается только ближе ко второй неделе. Примерно через 10-14 дней улучшается сон, снижается эмоциональная реактивность, возвращается концентрация и появляется внутренняя энергия, говорят психологи. Доллар 73,44, евро 84,17.
2: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 22, плюс 24.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

красивая музыка от Мото прямо сейчас в нашем эфире. Ну а за окном такое жаркое, сочное лето, что кажется, как будто бы его специально включили нам в начале недели на максимальную яркость. Поэтому небольшое напоминание, пожалуйста, не забывайте пить чистую воду, конечно, чаще улыбаться, но и делать погромче яркие любимые наши хиты, чтобы думать о чем-то приятном. Когда лето нам все это с вами щедро дарит, надо пользоваться. Меня зовут Катя Савельева, а это уже Ирина Дубцова с нами. Нюша и Джонни тоже будут очень скоро.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Лето вдохновляет. Это был Джонни. Мы слушали его с вами вместе. Не знаю, как вы, а я вот в такую жару могу спокойно отказаться от десерта в пользу холодного ягодного смузи. Особенно, если там есть земляника. Для меня это вообще вкус самого лета. Кстати, уже через 10 минут расскажу, чем эта маленькая ароматная ягода, ну, садовая побольше, вообще так полезна. Это будет рубрика «Вкус жизни». А пока вкусный, легкий летний вечер продолжается с хитами от Джасмин, Димы Маликова и Мари Крэмбери на радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если бы у лета был официальный аромат, что бы это было? Мне кажется, вполне на это может претендовать маленькая лесная ароматная, и многие уверены, что это просто мини-версия клубники – земляника. А вот и нет. На самом деле земляника пахнет ярче не случайно. В ней гораздо больше природных ароматических веществ. Именно поэтому вкус лесной ягоды невозможно полностью повторить в конфетах, сиропах или йогуртах. И еще интересный факт. Земляника считается даже полезнее клубники. В ней почти в два раза больше витамина С. А еще есть и железо, магний и антиоксиданты, которые помогают нашему организму бороться со стрессом и воспалительными процессами. Землянику запросто можно включать в диетическое меню. Несмотря на всю сладость этих ягод, в них не так много сахара. Они низкокалорийные, сочная и ароматная земляника будет отличным дополнением к питательным завтракам, и к ней можно делать полезные десерты, добавлять в каши, выпечку, компоты, чаи или смузи. Листья земляники тоже невероятно полезны. Собирать их можно круглый год, засушивать или использовать в сыром виде. Они богаты витамином С, а еще там есть магний, калий, фосфор и натрий. Но настой из листьев земляники хорошо успокаивает перед сном. Но людям, склонным к аллергии, лучше быть осторожнее, потому что земляника считается одной из самых аллергенных ягод. И небольшой лайфхак на случай, если вы купили лукошко этой красоты. Не мойте ягоды заранее и не храните их долго. В холодильнике они спокойно проживут день-два. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

еще в жизни бывает так, что кто-то должен уйти, чтобы снова вернуться. Завтра, 23 июня, мы услышимся снова ровно в 16.00, но астрологи обещают нам с вами спокойный и гармоничный день. Говорят, что будет легче договариваться, находить нужные слова и принимать взвешенные решения. Кстати, солнечная эстафета уже принял знак зодиака Рак. Всем своим собратьям по созвездию передаю большой привет. Five Star Family, Сергей Лазарев, фабрика и группа «Градусы» на дорожку для каждого из вас. Берегите себя. До завтра!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. 10-е за сутки землетрясение зафиксировано в Черном море у берегов Севастополя. Их магнитуда составила от 1 до 4,5, сообщили РИА в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского. По словам специалистов, сейсмическая активность продолжается. Жители региона призвали сохранять спокойствие, помнить о мерах безопасности. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 километрах от Севастополя. Сотни пассажиров рейса, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх еще утром сегодняшнего дня, застряли в аэропорту Кольцово. Они ждут вылета больше 10 часов по техническим причинам. Сначала вылет задержали на 2 часа, затем всех посадили в самолет и еще 2 часа пытались его починить. Потом всех вернули обратно в аэропорт. Пожаловалась одна из пассажирок. Вылет переносят каждые полчаса. Конкретных сроков пассажирам не называют. Обсуждается вопрос с размещением пассажиров в гостинице, пишет Е1. В Екатеринбурге пропал 12-летний подросток. Сергей Алексеев исчез 21 июня. С того дня о местонахождении школьника ничего не известно. Его розыском занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Фото и приметы пропавшего есть на сайте «Комсомольской правды». Всех, кто что-то знает о мальчике, просят звонить в отряд «Прорыв». Можно также обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Летом должны подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Такой прогноз сделали эксперты, на которых ссылается Life.ru. Ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше пасутся на лугах и у фермеров появляется больше бесплатного корма. Кроме того, должны подешеветь яйца. Летом больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермам и частникам. И, кроме того, летом падают цены на хлеб и хлебобулочные изделия, пишет издание. В России начались съемки новой адаптации фильма «Курьер» Карена Шахназарова. События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует ЕГЭ и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир. Главную роль исполняет Денис Косиков. С ним снимаются также Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Даты выхода картины пока нет. Доллар 73,44, евро 84,17.
2: А сейчас поговорим о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра у нас вторник, 23 июня, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-восточный, 1,6 метра в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 22, плюс 24.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте sinara.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM. Вы слушаете Радио Лето. В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. В нем пропишут более жесткие санкции за нарушения. Старый договор с операторами расторгнут. Как пишет телеграм-канал Екатеринбург Главное, близкий к мэрии, теперь договор с каждой кикшеринговой компанией будет заключаться на один сезон. Автоматического продления не будет. Операторов обяжут передавать в центр организации движения данные о каждой поездке. Координаты, маршрут, статус транспорта и пользователя. За нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. В документе также пропишут технические требования к парку средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. В Свердловской области наблюдали торнадо. На видео его поймала жительница села Малая Лая под Нижним Тагилом. Автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге метеоролог Алексей Пулин пояснил порталу Е1, что образование торнадо спровоцировал сильный сдвиг ветра. Это изменение направления ветра с высотой. В Екатеринбурге торнадо ждать не стоит, оно смещается на север области. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко, пишет «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать в 5-6 утра, если до пункта проведения экзамена долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими. Им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока к ним не поступало. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар на вторник 73.77, евро 84.59.
2: Время прогноза погоды на Радио Лето. Завтра во вторник 23 июня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, ну а днем плюс 22, плюс 24.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много дыр.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

пути, каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.